0: Как дюмиюалу гапта уйга акуи сиюалу. Пирояан ганиттуваяа мимминаммаллу тикиттуалуумат тертитти масақаллу танермай сиюалуугапта капууқарлуни. Қангианиго қангианиго нэрэтиаруугамми унэриссагиннаақу аиллерумаалерами илерлуни лоқап. Қангианиаксюанак лилэрмугу тагиннаангаюклерпаарнавианиитту. Нэрэтиангиннаалеқуваларсимуу. Таймэннаутиллугу таквасуоқаймеққиммилиаммаарлуни лоқангмаллертуалулерту тагухаангерлуни қаниттуваяангуулоқа паани қаманаартиуп исикулуаниттугу мумиқвиуплуни тунгерлааниттугут. Тагу аанниардиарпугут. Хаанта тақарпаллит матаиммаулоорма тикитаук алаксинатсиарту.
1: Тусарнерситтиагаруарлунилу уникаарума йоқакааллангнерпа увунганутаани қануиннерилаарсима яссинник луунни инипилиортаруйуманнеруси оқаариуннартуси 1888-896-3135 уварони қаруннинеруси увунга оқаариуннартуси 1888-979-6101 Kovanak to me in the relaximayas in Nigluni, Nangang Nak to me in the relaximayas in Nigluni, Tisinak to Nigluni, Unicaroman Rossi, Ilinero Tigluni, Canutuina, Kisutuina, Inusamo, Actuayuna, Katamata, Atoctavo Kautama, Saimaxauti, Waklutiglu, Unica, Uvatin, Unicaromacadang Narovi, Uvon Ocarion Naktuti, 1888-896-3135. Bami anak lara. Kau yang nama narak kau gasi. Nok kau bisa tino tiki tahu yang orang megata. Tusang naro suka tek tuk sah kau gasi narak dia kata tuk sah kau gigi gasi lo tahu sun niku ni dia titi kata titi lugi unikanik nu tang niku tusar orang semang ni tati nik. Tusar narak suka lo unikanik lo narak titi lo tak. Kau pata otilari bogo unukat dia gitu. Bye.

0: маанаруйоқ тусартисиартиарасоқпугут илоохуримуллу илутсиник таматсума умиартуниу пилерни таалиманермут 60% имактувини имарми ниллинартумариаалуммик 10 degrees celsius атаани имауйоқ ниллинартумариаалуутарумат аттанарнимииннисаагуут 66% нуйуит имаксимайут аватимаққоҳуиллу итиарни унгасиннилиммик нунамут умиамуллууни 43% нуйуит имактувини пингасуйоқтуни итиарни унгасинниҳарсули нунамут умиамуллууни умиартуилтуарувит путтахутини уликаттами атуиннариаҳарпутит путтахутини уликаттани аторнигиттувиниорувит хайоювиниутуарувит имак нилиннартумариалуутиллугу инуувитсааваянгитоқ силатиуммариугасугеаҳарпутит пилернитаалиаҳарпатилло аммало путтахутини уликаттани атуиннариаҳарпутит
1: Hi, Akpik Jam 2026 isulunnerlaa manikitsiviutillugu. Takkuanakua nikitsivimmi ukkuisilaujuit uvikkeit na nitsaluttaariuksatuviniit Nunavik Rocks.
2: We're very proud to open the show with Nunavik Rocks. Takkua Nunavik Rocks akuni takkaaguni hulini pinasualattuit. Inostuni ilne chivatsutik takwa ilang inostu ilne titangya kagwe makuno ilaulatuit ilang ilupigya kamit takwa Tyson Lujaslo Montreal me utdia Toronto midlo takwa utit takatasu tamawa nunavimot ikayoksima yotsuti atchiging itunu timio yunokino ya hatita utsuti tol time bowling aron lo Umalum mooling are you in lodging it on okay now you have to tell some matatamana nakup me good to give you sapumilawit, patiga lavut, let's give a hand to Nunavik Rocks.